0: Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: улыбнешься осторожно.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

остались 12 годков. Из комнаты чем-то тянуло родным, диванчик, буфет —

0: любите же, а полюбите кто-нибудь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стапинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стапиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стапинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стапинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стапинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стапиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стапинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стапинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стапинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радио Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: мне говорит твоя мама,
1: ой, мама,
0: как тебе только не стыдно,
1: стыдно.
0: Весь твой оркестр сидит внизу, а одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше
1: слесарь
0: или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

своей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

Я хотел уснуть, я залез под плед, но в окно уже мне стучал рассвет. Новый день примерял из осенних коллекций одежды. Мне казалось,

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток.

природа. Не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

едва ли он снится мне во сне, когда его давали, 17 было мне. И с этим сроком я на пару поехал далеко. И что такое нары, усвоил я

без тепла. И самой высшей мерой разлука мне была. И хоть немного-немного знать бы, кто мне ее вернет. Но знал я, что до свадьбы

Я маялся во сне, и не было цыганки, чтоб нагадала мне, чтоб хоть на картах в этом мире мне выпал точный срок, когда в ее квартире раздастся мой звонок.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию. Точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
4: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

закрытом, тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердцу стук. И у тебя сейчас одно желание.

Ты знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз, без времени, без сна. Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно желание. Утонуть и обо всем забыть, а эту ночь обмануть и до утра любить. А в окне яркий свет,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наш тесный круг не каждый попадал. И вот однажды проклятая дата его привел с собой и сказал: со мной он, нальем ему, ребята. Его привел с собой и сказал: со мной он, нальем ему, ребята. Он пил, как все, и был как будто рад.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Встречались мы на пляже, погодка просто чудная была. Прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

тело, как хищная пантера пронеслась и мною, как мальчишкой, овладела. Я взгляд мой страстный обожглась. О, чужеземка из страны бананов, зачем на твой соблазн поддался я? Глазам твоим поверил слишком рано, кукла темнокожая моя.

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с Планеты Мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр Планета Мебели. Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным ювелярам.
4: Акция действует до 31 июля.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
6: Пролетели года, прошумели березки. Вот и осень моя уж в окошко стучит. Только в жизни моей все не так уж и просто, и цыганка опять.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: голосом.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Регионы хотят наделить правом вводить налоговый вычет для молодых специалистов. В Госдуму сегодня внесут соответствующий законопроект. Он предлагает разрешить региональным парламентам устанавливать вычет для налогоплательщиков не старше 35 лет, имеющих среднее или высшее профессиональное образование и работающих по специальностям в сфере медицины, образования, культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников. Согласно проекту, регионы смогут самостоятельно принимать решение о введении льготы, определять ее размер, перечень должностей и профессий. Кроме того, регионы получат возможность вводить дополнительные условия для получения вычета, например, требования к стажу работы по специальности или периоду проживания на конкретной территории. Правительство усовершенствует систему подготовки медицинских кадров. Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации, а также укрепления кадрового и научного потенциала профильных организаций. Об этом сообщает ТАСС. Ответственными назначены Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещение, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты Кабмин ожидает получить уже в следующем году, после чего отчетность станет ежегодной. Проект предполагает развитие волонтерства и наставничества, а также введение дополнительных мер социальной поддержки для медработников. Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщает РИА Новости. Обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовит их к осознанному отношению к безопасности страны. Каждый из двух курсов будет рассчитан на 34 часа, что обеспечит непрерывность изучения предмета в основной и средней школах. Новые правила вступят в силу для тех, кто перейдет в 8-й и будет принят в 10-й класс с 1 сентября. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

наверняка замечали, что у каждого помещения, у каждого дома есть свой запах. Впрочем, как и у человека. И вот эти ольфакторные ощущения, они нам очень дают яркие воспоминания и ощущения. Всем желаю здравствовать. Вы на волнах душевного радио. Денис Денисов заступил в эфир чудесного дня в нашей компании. Прямо сейчас. Марракеш. По судьбе.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сегодня речь о подарках. Прямо-таки она очень актуальна, потому что отмечается день дарения тех самых подарков. Еще есть повод отметить день рождения кондиционера. Ну и, собственно, вот эти эмоции, которые эмоджи называют по-разному, смайлики, в общем, тоже свой день рождения отмечают. Праздников великое множество. Ежедневно в компании «Радио Шансон» самые актуальные, самые позитивные, самые душевные отмечаются всегда замечательно.
1: Над Москвой догорает закат.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артроз, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио Шансон.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.
1: Девчонка.

краеведческая точность в этой песне Михаила Круга, ярославская, действительно, казалось бы, передает прогулку, пары, лица и персонали упомянутые здесь тоже существовали, прототипы так точно, даже есть конкретные имена, но это вы найдете с легкостью, не будем вдаваться в детали, и стало это на самом-то деле даже настоящим туристическим маршрутом. Вот так. Музыкальное произведение создает еще и другие кластеры в реальной жизни. Вот это здорово.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Извини, просто я устал.
1: Такое ощущение, будто лето в середине июля уже устало. И сегодня, допустим, в столичном регионе и в Подмосковье температура была около 5 градусов со знаком плюс, что характерно для сентября середины. Вот как бы хочется согреться. А вот и теплая, душевная, согревательная песня сентябрьская.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор. Выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. На торговых площадках и сайтах компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже заправок. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сеть из 13 станций оценили в 350 миллионов. Владельцы сообщают об ухудшении финансового положения. Компании продают заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской областях и других регионах. Продажи легковушек с пробегом в России по итогам июня выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За прошлый месяц сограждане купили более 507 тысяч подержанных авто. Самой популярной маркой остается «Лада» – 114 тысяч, сообщило аналитическое агентство «Автостат». В топ-5 вошли также «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Всего за первое полугодие россияне приобрели без малого 3 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Правительство поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 30-му году, следует из распоряжения Кабмина. Также к этому времени должен произойти перевод всех работников госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Мессенджер МАКС был официально представлен в марте прошлого года. Он позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Россияне пересели на дорогие велосипеды. Более половины опрошенных уже сменили бюджетную модель на более дорогую. Каждый десятый купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей. 9% ездят на велосипедах за 200 тысяч и выше, показал недавний опрос. Чаще всего покупатели объясняют выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Посыпать голову пеплом, ну так себе занятие. Сожалеть о прожитом, зачем? Уже изменить ничего нельзя. На здоровье позаботиться, вот это самое то. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов, студия «Радио Шансон».

Танцы — это хорошо, танцы — это по-нашему. Ведь и сразу легче становится, и вообще понятно, что у тебя на уме, и насколько ты устал и умеешь хорошо отдыхать. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене для того, чтобы, разгуляться. Это же наше легендарное мероприятие, которое действительно любят, ценят и планируют его посещение. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лесоповал, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик, Владимир Ждамиров и сколько еще из звезд наших драгоценных любимых будут нас баловать своими песнями и настроением. Вы же наверняка зайдете на сайт radioshanson.ru, выберите себе билетики, приобретете их и зажжем. Кстати, Алексей Петрухин тоже там будет. И мероприятие для лиц старше 12 лет.

0: Москва. Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что привычные автопроизводители нас покинули довольно давно, большая немецкая тройка снова в игре, но теперь по особым правилам параллельного импорта. В первой половине 2026 года продажи BMW, Audi и Mercedes-Benz в России взлетели на 94% до 18,5 тысяч машин. Официальных поставок, конечно же, нет, а любовь к немецкому премиуму никуда не делась. Лидером продаж стала BMW с 7551 проданным автомобилем. Это на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На второе место ворвалась Audi с ростом аж на 463% и 5839 проданными машинами. Замыкает тройку Mercedes-Benz, прибавивший 60% и реализовавший 5071 автомобиль. Любопытно, что у Audi 85% машин китайской сборки, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%. Похоже, география производства уже не так важна. Главное, чтобы значок на капоте был правильный. При этом общий рынок новых автомобилей тоже подрос на 14,8% до 608 618 машин. Так что мы с вами не просто покупаем машины, а делаем это с размахом и вкусом. Это самая приятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Откровенный музыкальный диалог на рубеже знакового события мамы и дочери. Наверняка многие из наших слушателей уже знакомы с этим и видят, как их дочери становятся уже женами и мамочками, или готовятся к этому и безмерно счастливы. А выпускные переживают родители. А когда ребенок в школу идет. В общем, этих ситуаций очень много. И как приятно, что их мы проживаем вместе. В компании «Радио Шансон» и «Душевных песен».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Пытаемся мы порой забыть те или иные перипетии с нами происходящие, особенно касающиеся дел сердечных. Да, на какое-то время это получается. В работу ударимся, в спорт или какие-то другие занятия. Но потом, когда остаемся наедине с собой, все это всплывает. И как же сложно это все отпустить. Но должно. И тогда жить станет легче.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Не могу я изменить течение времени, не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные

ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Уровень импортозамещения в строительной отрасли России превышает 98%. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, сегодня в стране производится практически весь спектр стройматериалов. Для этого были модернизированы действующие предприятия и запущены новые мощности. Оставшиеся 2% приходятся преимущественно на программное обеспечение. При этом у России есть все возможности довести уровень импортозамещения в строительной сфере до 100%, уверен чиновник. Он также подчеркнул, что отечественные производители полностью заместили климатическое оборудование. Российские компании выпускают кондиционеры, системы вентиляции, охлаждающее оборудование, а также сложные инженерные комплексы для медицинских объектов. 60% обращений туристов к страховщикам связаны с задержками рейсов. Чаще всего в первом полугодии об этом сообщали пассажиры, путешествовавшие по России. Также соотечественники сообщали о задержках рейсов в Эмираты, Таиланд, Турцию и Китай, сообщает газета.ру. Самым сложным месяцем для авиапассажиров оказался март. В большинстве случаев путешественники ожидали вылета от 3 до 8 часов. По данным страховщиков, как минимум 3% туристов из-за задержек пропускают стыковочные рейсы. Иногда ситуация заканчивается отменой всего тура и срывом долгожданного отпуска. Весь наземный городской транспорт Москвы начал принимать голосовые отзывы пассажиров. Функция доступна более чем в 7 тысячах автобусов и электробусов. Их оснастили специальными QR-кодами. Искусственный интеллект переводит речь в текстовый формат, а также считывает эмоции автора, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Лексутов. По его словам, через QR-код можно дать оценку маршруту и удобству интервалов движения, сообщить о забытых в салоне вещах, поблагодарить водителя за вежливость или комфортную поездку, предложить жить улучшение сервиса или сообщить о любой неисправности. Все заявки оперативно обрабатываются профильными подразделениями. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

под песни Виктора Королева «Хочется танцевать». Боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Всем желаю здравствовать, танцев, настроения в эту пятницу. С вами Денис Денисов и Радио Шансон.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо. Я сам тебе отдам, ты парень в доску свой.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

прогулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты парень в доску свой,

я время провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так. Так пусть тебя мочалит жалкий фраерок. Нынче я в печали, друг, мотай срок. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо. Я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: Ты парень госкус вот, и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Эх, все-таки возлияния избыточные, но никому еще не приносили пользы. А сразу на ум приходит вот это из песни, классика. Извозчик, я не извозчик, я водитель кобыл. Как же это было давно. Хотя всего лишь несколько десятков лет назад еще по Москве рассекали гужевые повозки, и извозчиков было в достатке. Но зато у нас шансон всегда был, всегда будет.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Да-да-да, все, что нельзя найти в других, вы находите здесь, на волнах душевного радио. Всем прекрасного дня. Песни, музыка, пляски, смыслы. Вот что мы находим вместе.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шоу. Шансон.ру. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Как обычно, мы верим в хорошее, а готовимся к худшему. А у меня вопросик тогда. А жить, когда мы успеем, а? Вот скажите, пожалуйста. Вот из этой парадигмы здесь и сейчас видим приятные моменты. Они точно есть.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Да.

0: Сон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной. В некоторых регионах есть сложности. С каждым из них ситуацию будут решать отдельно, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, уборочная кампания идет активно. Уже собрано более 21 миллиона тонн зерновых. Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны. Средний размер микрозайма вырос более чем на 60% за год. В первом полугодии эта сумма достигла 22 800 рублей. К сравнению годом ранее россияне брали в среднем около 14 тысяч, сообщает газета «Ру». По словам аналитиков, женщины оформляют более крупные займы, чем мужчины – 25 тысяч против 21. Туристы из Индии стали чаще посещать Москву. В прошлом году столицу посетили 109 тысяч индийцев. Турпоток вернулся к допандемийным показателям. Уже за первый квартал текущего года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с показателями 2025-го. Как пишет российская газета, индийских туристов привлекает сочетание достопримечательностей и современной городской среды. Столица развивает концепцию «Москва плюс». Путешественники прибывают в Москву, а затем едут по другим городам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17, днем до плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на

Санкт-Петербург, кто-то Москву, но в любом случае кто-то и не любит. Вот так, это дело вкуса. Приехать или жить, тем более, разные доводы и у тех, и у других. Но делать это всегда прекрасно, когда вы чувствуете себя великолепно. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье, комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Михаил Круг прямо сейчас о том, как провести пятницу.

один раз. Тот, когда я заступился за тебя, ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног.

Есть сказка о путешествиях, а есть реальная акция «Игра» в прямом эфире. Радио «Шансон», «Счастливая каюта». В середине часа будем звонить тем, кто уже успел запрыгнуть к нам в лукошко, зарегистрироваться.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
4: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине.

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Шум волны, крики чаек, бескрайние морские просторы, компания роскошная. Все это речь об Астории Гранде и нашей акции «Счастливая каюта». Так, сейчас будем мы звонить одному из наших слушателей или слушательниц, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru. Учитываем возраст, обязательно старше 18 лет. И будем сейчас знакомиться, спрашивать... Так, алло, здравствуйте, это Радио Шансон.
2: Слушаю.
1: Давайте знакомиться, Денис Денисов, это я, а вы?
2: Евгений.
1: Евгений, так, подсказывает мне редактор Евгений Викторович.
2: Точно.
1: Ай, хорошо. А в какой регион мы позвонили?
2: Тюмень.
1: Ого, Тюмень, большой привет. Ну что, вы готовы поучаствовать? Знаете шансон, знаете наши советские классические хорошие, добрые песни, фильмы. Ну и, конечно, немного о Турции. Есть такое?
2: Будем пробовать.
1: Ага, хорошо. Тогда напоминаю и вам правила, и всем нашим слушателям, кто тоже будет участвовать, да и так про себя отвечать. Задаю я 3 вопроса на обозначенные выше темы, даю варианты ответов, среди которых точно есть правильный. На все про все у нас минута, если отвечаете, ну что, буду вас поздравлять и радоваться. Держу кулачки и желаю вам удачи. Вы готовы?
2: Готов.
1: Ну, я должен по законам жанра и драматургии немножечко понагнетать. Это будут очень сложные вопросы, на которые ответит только знаток. Но вас этим не испугаешь, я чувствую. Итак,
3: время пошло.
1: Внимание, Евгений. В каком городе, согласно песне Сергея Трофимова, шашлычок да под коньячок...
2: Сочи.
1: Хорошо. Приняли. А вдруг скажете что-нибудь еще? Приняли. Даже варианты не нужно озвучивать. Какой турецкий напиток включен в список наследия ЮНЕСКО? Кофе, коньяк, квас.
2: Кофе,
1: коньяк, квас. Вы считаете кофе. Хорошо, приняли. Знаменитая улица из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Третья улица Строителей, дом 25. Вторая парковая, дом 33. Или третий проектируемый проезд, дом 10.
2: Строителей
1: 20.
2: Строителей.
1: Вот, слушайте, ну как это у вас получается? Евгений, ну вы красавчик. Тут не дать не взять настоящий знаток и эксперт. Вот как вам это удается?
2: Возраст просто.
1: Ой, ладно, вот это все делать скидки. Возраст. Вы мужчина в самом расцвете сил. Любите варенье и вообще хозяйственник.
2: Ну да.
1: Ну вот, скромность в этом вопросе нам ни к чему. Я вас поздравляю еще разок. Кому вы передадите привет? И потом не кладите трубочку, нам нужно будет поговорить за эфиром.
2: Всем городу Тюмени привет.
1: Так, принято. Пожелание может быть какое-то?
2: Не, удачи всем.
1: Золотой человек. Спасибо вам, Евгений Викторович, еще разок за такой позитив, за такую экспертность в эфире. Заходите на сайт radioshanson.ru, наши драгоценные слушатели, регистрируйтесь, и еще есть возможность впрыгнуть, так сказать, в счастливую каюту и отправиться в путешествие на борту Астория Гранде. Ну а в остальном все зависит от вас и талики удачи.
0: Счастливая каюта на радио Шансон.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

Как мы знаем, цветов в палитре гораздо больше, чем черный и белый. Ну хорошо, кто-то еще полутон отличает, серенький. А как же яркие краски, а как же цветы всяческие,

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России. Союз туриндустрии оценил, что в июне количество бронирований снизилось на 4%. Как сообщает РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, которая полноценно открыла сезон после ситуации с мазутом. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. Летом многие граждане скорректировали планы на отдых на фоне проблем с топливом и участившихся атак беспилотников. В Минэкономразвитии ожидают, что бронирование турпоездок будут расти по мере стабилизации обстановки. Производство одежды, обуви, сумок и тканей в России взлетело на 25% по итогам прошлого года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, в целом легкая промышленность демонстрирует рост в течение последних 5 лет. Куликов отметил, что потребительский сегмент ощущает давление со стороны импортных товаров, в том числе поставляемых по серым схемам в обход различных сборов. Задача правительства – выровнять условия на рынке, чтобы продукция иностранных производителей не могла продаваться дешевле, чем отечественные товары. Более 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи. 56 выпускников получили максимальные 100 баллов, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Дополнительные дни основного периода ЕГЭ прошли 8 и 9 июля. Всего в этом году госэкзамены сдавали более 93 тысяч человек. Трамвайный парк Москвы на 100% обеспечен низкопольными вагонами нового поколения с климат-контролем. Современными вагонами обеспечены все 36 городских маршрутов, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Система климат-контроля в автоматическом режиме регулирует оптимальную температуру в салоне в любую погоду. В жару включается охлаждение, а в холод поддерживается тепло. Кроме того, трамваи оснащены USB-разъемами для зарядки телефонов, информационными экранами, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок и велосипедов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ностальгически романтическое. Александр Яковлевич Розенбаум в 62-м году. Как раз-то все в названии и сказано. А какой сюжет? Красота до заглядения. Хоть кино снимай. Вот это и есть секрет удивительный. Песен, которые на волнах душевного радио нам так любы. Денис Денисов у микрофона. Продолжаем увлекательное путешествие вместе.

0: Богдан Благочев на волнах душевного. Кстати, вместе с нами по волнам бархатным в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Он в компании других артистов: Михаила Бублика, Алексея Петрухина, Сергея Любавина, Анатолия Полотно, Феди Карманова, Евгения Кемеровского, Сергея Куренкова будут там. А вы, кстати, как, решили уже, что будете делать с 24 по 30 октября? Вот поскорее думайте, потому что нужно успеть забронировать места и уже планировать, как будем продлять лето. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.
1: Улицы, проспекты и бульвары.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Когда за

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мы часто обсуждаем покупку или продажу автомобилей. Но в основном это касается привычных ситуаций, и с ними все более-менее понятно. Иногда случается так, что машина уже не ездит, а чинить ее дороже, чем купить новую. В данном случае в голову приходит светлая мысль, а не пустить ли авто на запчасти? В России такой автоканнибализм набирает обороты. И не только из-за дефицита деталей, но и ради попытки вернуть хоть часть вложенных в автомобиль средств. Разбор выгоден в нескольких случаях. Если кузов серьезно пострадал в ДТП, есть ликвидные узлы, оптика, бамперы или существуют проблемы с документами. Но тут можно наткнуться на подводные камни. Юристы предупреждают, просто отдать машину на разбор рискованно. Чтобы не получать чужие штрафы и налоги, нужно грамотно оформить сделку. Самый простой путь – продать авто целиком по договору купли-продажи, указав, что его будут разбирать. Затем в течение 10 дней снять машину с учета в ГАИ. Есть вариант с утилизацией. Сначала снять и продать неномерные детали, потом сдать остатки по акту. И только тогда снимать авто с учета. При продаже запчастей обязательно оформляйте договор, фиксируйте номера агрегатов и берите свидетельство об высвобождении номерных узлов в ГАИ. Ни в коем случае не трогайте ВИН-номера. Это прямой путь к проблемам. А еще не забывайте про налоги. Если владели машиной меньше 3 лет, придется заплатить НДФЛ с дохода. Так что такое экзотическое расставание с авто – дело тонкое. Это самая необычная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ай, ну вот, ну красота, ну все же знают текст этой песни. Ой, рай, дари, дари, дари, дари, да. Кто не подпевал, существуют такие среди наших слушателей? Если да, то напишите, я буду удивляться вместе с остальными. А в остальном подтвердите всем окружающим. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уснул. Спят во дворе машины, только не спит подъезд. В этом подъезде делами молодыми мы завершали наш съезд. Ветер гудел,

залихватское вот это... Эх, не получается, но хотя бы воспроизвел. Вы понимаете теперь, о чем я говорю и что имею в виду. Если на сердце любовь притаилась, ну тогда это точно про нас. Про душевность, про романтику, про лирику и про другую сторону медали. Наоборот, эйфорию, веселье и прочее, прочее, прочее. Пятница. Разгуляй сегодня у нас, потанцуем. Живая струна, Марракеш в гостях, да еще и хит-парад. Ну, батюшки, ну какие грандиозные планы, которые выполним мы однозначно.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт.

запорочного Шанхая, где мстятся прошлое отцам, живут в грехах, любовь сметая.

0: Алсун.
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости госкомпании. Закон также подразумевает создание единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуги создадут электронные почтовые ящики. За их использование будет взиматься ежемесячно оплата, размер которой установит правительство. Закон должен вступить в силу с 1 марта следующего года. 917 человек удалили с ЕГЭ в этом году без права пересдачи в течение года, заявил глава Рособранадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использовании средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество – 915 человек. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня, завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли и пересдать один из предметов по выбору. Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложение «Карты» и «Навигатор» получили соответствующие обновления. И прямо в карточках заправок показывают, на каких из них есть горючее и нет очередей. Также приложения показывают пробки у АЗС и дают возможность строить поездки с экономией топлива. Приложение будет искать маршрут с меньшим расходом горючего, например, за счет более плавного скоростного режима или отсутствия светофоров. Российские компании стали чаще уходить из небоскребов в более спокойные районы недалеко от парков и культурной инфраструктуры. Таким образом, организации пытаются снизить уровень стресса сотрудников и создать комфортную рабочую обстановку, рассказал газете «Ру» эксперт Андрей Новоселов. По его словам, такие деловые кластеры, как Москва-Сити, несмотря на свои преимущества, становятся менее привлекательными для некоторых компаний из-за высокой плотности застройки, транспортной нагрузки и нехватки приватности. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Не услышим, так додумаем. И как же разбутоны лепестками могут упасть? Да это же бутоны роз. Роз-бутоны. Вот такой затейник Виктор Королев, видимо. Специально такое сочетание и использовал. А мы же специально вас радуем, балуем, потому что вы на волнах душевного. Денис Денисов, микрофон. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: вы простите.
1: Вы простите меня.
2: Самое нестабильное в этом мире, нет, это не радиоактивный элемент или искусственно полученный, это как раз-то мнение окружающих людей, поэтому ориентироваться на него, конечно, с одной стороны, можно, но так себе затея. Лучше созидать и создавать что-то эдкое, что будет жить в веках, вот как Михаил Круг и Вика Цыганова эту дуэтную работу породили, так она и ушла в народ, в эфир и в золотой фонд. Шансон по-русски.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

А давайте-ка сверим мы календари. 14 ноября. Что? Что у вас там отмечено? Правильно. Отправиться в лайф-арену московскую. Угу. Всенародная танцплощадка. Их разгуляй. На сцене будет Евгений Григорьев. Точно. Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Шаман, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик. Еще надо вам кого-то? А, вот все секреты взял я и открыл. Нет, ничего подобного. Билет приобретайте на сайте radioshanson.ru. Давайте встретимся там. Как потанцуем? Кстати, танцпол будет большой. Вы буквально на расстоянии вытянутой руки будете от любимых артистов находиться. И чувствовать их энергетику. Это действительно ценно и важно. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Ух, зажжем так зажжем.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну да. Сказать, что любишь тебя, ну, я имею в виду какого-то конкретного человека, персонажа, который это просит, можно. А если чувств нет, ну да, тоже можно. Но это уже совсем не то. И может противоречить принципам. Как хорошо, что у нас все взаимно и обоюдно. Люблю вас. Прекрасных выходных желаю. Чудесного завершения пятницы. Денис Денисов. Это я. Откланиваюсь. Пока.

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду?
3: Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. Тем, что встретилась мне, ты такая, как есть. С чем поздравить тебя? С тем, что праздник для нас. Каждый прожитый день, каждый прожитый час.

тебя, ничего-то там в честь, с тем, что встретилось мне.

0: так же, просыпаясь поутру.
1: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия. Сочи.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 89 пляжей в Анапе получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу, сообщили в правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров. На участках, пострадавших от мазута, продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Параллельно специалисты мониторят акваторию Черного моря и береговой линии в Краснодарском крае и Крыму. Валентина Матвиенко заявила о проблеме нехватки специалистов в области искусственного интеллекта. В стране мало обучающих программ, заявила спикер Совета Федерации. Она призвала убирать из вузовских программ обучения специальности, которые устарели в условиях развития ИИ. Ранее Матвиенко заявила, что необходимо создавать законы для борьбы с использованием ИИ в противоправных целях. В частности, россиянам звонят, применяя поддельные голоса и изображения знакомых им людей, вводят в заблуждение, выманивают деньги. В ЕГЭ по химии и физике через несколько лет появится практическая часть, заявил глава Рособранадзора Анзор Музаев. По его словам, нововведение должно помочь сформировать у школьников практические навыки и знания, а также удовлетворить запросы университетов. Планируется, что в следующем учебном году в ряде регионов проведут апробацию, а в будущем практическую часть по этим предметам введут во всех школах. Спортивные площадки нового формата появятся во всех округах Москвы. Ими можно будет пользоваться в любое время года, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, зимой это будут катки с теплыми раздевалками, а летом пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. Всего в столице появится 128 подобных площадок. 11 из них уже открыли. Это, например, площадка в парке у Святого озера в Косино-Ухтомском районе. Ее возвели на месте устаревшей спортивной зоны. Теперь там появился многофункциональный павильон с раздевалками, кафе с летней верандой, медицинским постом, комнатой охраны и трибунами. Каждую неделю новую спортплощадку посещают более 2000 жителей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

день нас радует солнечностью, поэтому никакой мокрой рубашки. Пятница, долгожданный день отдыха, ради нее стоит потерпеть всю рабочую неделю. Много можно рассказывать про этот день интересных фактов, но то, что точно, так это то, что в пятницу люди становятся намного добрее. Приумножать добро и радоваться этому маленькому празднику под названием «Пятница» с этого мгновения будем вместе. В студии Ольга Шатрова. Вы слушаете радио «Шансон».

0: разделаться с тобой.
1: Встретишь, где не затевай скандал, у измены нет стыда. Подлец не знает и не знал,

Наши друзья – это часть нашего счастья. Это большое счастье иметь человека, на которого ты можешь рассчитывать 24/7. И можешь поделиться с близким всеми-всеми секретами, какими бы они ни были. О самой большой смелости пойдет речь далее, ведь Григорий Лепс уже кинул чувства на алтарь.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю,

0: Когда долго любишь, это перестают замечать. Когда долго прощаешь, этим начинают пользоваться. Когда готов на все, просто перестают ценить. И только когда уходишь, начинают понимать, как дорог был человек, которого вернуть уже поздно. Михаил Шафутинский на радио «Шансон» со сцены «Лайф-арены». Будут звучать его песни и 14 ноября. А также свое творчество нам подарят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаманы» и многие-многие другие любимые артисты. Если вы хотите стать частью этого легендарного праздника, то ищите подробности на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Учтите это. Учтите и то, что есть возрастное ограничение 12+.
1: Моя любовь похожа на тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед, я не хочу.

Здесь меня давно нигде не ждут, и я тебя уже не украду. Чтоб под венец и все забыть, как роза ты цветешь в чужом саду. И ничего не

0: замужем.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

вернулся, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из кино

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

Измена страшна тем, что это уже не изменить. Иван Кучин на радио Шансон. Поспешу сменить вам настроение праздничным поводом. Сегодня отмечаем мы не только пятницу, но и день дарения подарков. Отличный повод проявить внимание и порадовать близких, друзей, ну или коллег, без какого-либо официального повода. В этот день можно дарить не только материальные вещи, но и нематериальные вещи. Искренние комплименты, помощь, ну или совместно проведенное время. Мы на вас рассчитываем в программе «По заявкам», которая на радио «Шансон» назначена на 15 часов по московскому времени. Ну а пока вашему вниманию Зайнаб Махаева и Вахтанг под занавес этого часа. Я же только напомню, что музыки много, а «Шансон» один.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Рособорнадзоре заявили, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. По словам главы ведомства Анзора Музаева, в течение следующего

учебного года в некоторых российских регионах будет проходить апробация модели. Он ответил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов. На конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ, Анзор Музаев также добавил, что самым большим вызовом для системы образования всех уровней стал искусственный интеллект, и необходимо научиться правильно его применять. Власти Черногории могут отложить введение визового режима для россиян до 2027 года, чтобы не потерять туристов. Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Если добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором. Любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток. Как сообщает портал «Москва-24», накануне стало известно, что власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Такое решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого Черногории нужно синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самый доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

0: этого суда.
1: Правильные, правильные ребята из группы «Лесоповал». Вот чем отличаются мужские и женские посиделки? А я вам отвечу. Мужской разговор часто нацелен на решение конкретной задачи, поиск информации, принятие решений, поиск выхода, в конце концов, и ситуация. В отличие от женского, который нередко носит просто эмоциональный и поддерживающий характер. Радио «Шансон» вас готов поддержать в любой ситуации. С вами Ольга Шатрова, и я вам говорю здравствуйте.

где ты? Где край дальневосточный? Ой, где ты? В красотах непорочный. Ой, где ты? Где солнце?

сильный, драматичный, очень яркий танец, и тем не менее сложный, музыкальный и очень красивый. Именно танго рассматривают как символ любви и страсти. И вот если партнеры на свадьбе танцуют танго, то это одно из самых ярких выражений чувств. Особые чувства и у Виктора Рыбина, вот только он нашел романтику немножечко в ином. Музыки много, шансов один.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан. Тайбеков, Ирзбек, Урманкулович, Кыргызстан. Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Самахану, тайком тихонечко.

картину и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну.

зеленым городам. И вдруг гляжу, собаки мчатся по запутанным следам, а я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну. Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, слезу.

свое прошлое с тоскою загляну слезу.

пятницу. Великобритания и Австралия считают днем поэта. Но это не проявление романтической натуры австралийцев. Скорее наоборот, слово «поэтс» — аббревиатура, и расшифровывается она как «плевать на все, завтра суббота». Нам, конечно, и на субботу не наплевать, но вашу пятницу мы точно сделаем уютной и расслабленной. Ведь радио «Шансон» с вами 24/7, 365 дней в году. Петь, танцевать, веселиться предлагает нам Вилли Токарев. И кто мы такие, чтобы отказывать?

0: Всегда.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кургане удивительный, вольный народ, окружен ореолом бесчисленных мифов и легенд. Люди без государства, они кочуют из страны в страну уже много веков. Их точная численность, увы, неизвестна по сей день. А вот что известно, так это то, что программа «Только для вас» начинает прием ваших приветов, поздравлений, признаний. Эфирный чат открыт, а я жду от вас участия. Обращайтесь.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

грустность и печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы документ, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Как сообщает ТАСС, комплекс мер оформлен как проект поправок к закону о внесении изменений в налоговый кодекс. Ранее стало известно, что нефтяные компании реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Очереди на автозаправочных станциях уменьшились в 13 регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Банки в России обязаны будут раскрывать клиентам полную и прозрачную информацию о своих продуктах и услугах, включая риски и специальные условия. Соответственно,

0: Следующий закон одобрен Советом Федерации и вступит в силу 1 сентября следующего года. Как пишет Росбалт, сейчас при оформлении вкладов, кредитов и других услуг через сайты и мобильные приложения люди часто видят только привлекательные параметры, тогда как риски, ограничения, особые условия либо не раскрываются, либо подаются фрагментарно. Также пользователи не всегда сразу понимают, о каком именно продукте идет речь. Например, в разделах накоплений некоторые банки предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют доход и несут риски. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди. Однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал агентство «Москва» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на 4 дня. Синоптик добавил, что заметного похолодания ждать тоже не стоит. В воскресенье и понедельник воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Минувшая ночь в Москве обновила температурный минимум с начала месяца. На ВДНХ зафиксировано 10,4 градуса тепла. В Подмосковье было холоднее, плюс 7-9. По прогнозам метеорологов, следующая ночь также будет прохладной, от 5 до 10 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ну, мне кажется, что 15.00 – это вообще, в принципе, праздник. Каждый день мы здесь его отмечаем на радио «Шансон». Программа «По заявкам» только для вас. В студии Ольга Шатрова. Рада, если и вы поучаствуете. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь. Давайте расскажу, как. Можно это сделать через портал «Макс», можно по стариночке через смс-ки, ну или можно оставить свою весточку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Да-да, там есть специальная вкладка. Ну и по традиции давайте заглянем в наш календарь. Да, 17 июля на календаре. И сегодня отмечается праздник, посвященный популярным графическим символам, которые мы используем в цифровом общении для передачи эмоций. И, судя по сообщениям, вы тоже любите дополнять слова смайликами. А это значит, что это наш праздник. Согласны? Ну, а раз согласны, то, опять-таки, повторяю, наш номер плюс 7 909 955 103 0. Обращайтесь.
3: Давай отменим

продолжаем программу по вашим заявкам. И, знаете, заявочек-то много прилетело. Давайте всех их и передавать будем. Всем привет с озера Колпинского, Лебединого озера, с Тюркского языка, Республика Бурятия. Отдыхаем, слушаем радио «Шансон». Всем привет. Это в Рязань, Ульянов, Сергей и Юля Унагаева передают. Привет с Белого моря, Надежда из города Онега. Как белый человек с бронзовым загаром. В 6 утра приехала. И выходные планирует провести с красивейшим видом и в компании радио «Шансон». Такая тишина, соседи живут в другом городе, а я пока одна, но нам здесь хорошо, и соседи замечательные. Хотим пожелать нашему сыну Кириллу Михееву сил, терпения и, конечно же, хорошего настроения. У тебя все будет хорошо, нужно только немножечко подождать. Мы с тобой, сынок. Привет с братского Симферополя от мамы, папы и сестренки Карина. Ну и нам спасибо, что наши приветы передаете. Спасибо. И вам спасибо за участие. Но должна напомнить, опять-таки, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через портал Макс, через смски или же через специальную форму на нашем сайте.

Как радостно, что вы свои личные праздники отмечаете в нашей компании, компании «Радио Шансон». Ну и давайте поздравим именинникам. Хотим поздравить нашу дорогую маму Екатерину с днем рождения. Пожелать оставаться такой же милой, красивой, крепкого здоровья, и чтобы ее окружали только хорошие люди, чтобы в жизни было много позитива и радости. И пусть на душе всегда будет тепло, спокойно. Мы тебя очень сильно любим. А за подписью «Семья». Елена Долинская из города Брянска передает привет подружке Валентине Зайцевой, ну и поздравляет ее с юбилеем. Поздравляем Валентину, пожелаем быть счастливой от болезни, не хворать, про друзей не забывать. Пожелаем ей удачи, чтобы жилось ей побогаче, веселиться и плясать, кайф от жизни получать. Это Елена. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения, живи долго и счастливо, я тебя очень сильно люблю. Это Антон из Перми. Дядю Бориса Васильевича Саницкого из Северодвинска, с днем рождения. Хочу пожелать огромного счастья, семейного благополучия и тепла, чтобы не иссякал запас жизненных сил. И пусть ангел-хранитель его оберегает от бед. Это племянница Альбина из Курска. Любящий муж Владимир из Рязани поздравляет супругу Наталью с днем рождения. Вечером будем отмечать в кругу друзей и родных. Ну а сейчас вы отмечаете на радио «Шансон», и это здорово. Плюс 7-909-955-103-0 – это контактный номер для ваших сообщений. Обращайтесь через портал «Макс», через смски или через официальный сайт radioshanson.ru.

0: приветствую ваши приветы транзитом через радио Шансон. Привет летит в Рязань Галине и ее дочурке Лине, у которых большое хозяйство, и они как пчелки заботятся о всех, кого приручили. Девочки, сил вам, пусть ваши усилия будут вознаграждены хорошим, да нет уж, давайте отличным настроением. Александр из Благовещенска спешит поздравить своего лучшего друга Максима с новосельем, и мы присоединяемся. Привет станице Багаевской, Геленджику и Москве, желаю всем отличной пятницы. Это Константин. Передаю лучи добра, удачи, позитива всем своим друзьям и близким. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Едем в гости. Жара, лето, ура! Привет любимому мужу Денису Варнилову. Это Юлия из Ярославля. Поздравляем всех металлургов страны с наступающим профессиональным праздником. Тяжелый труд металлурга требует большой закалки характера, огромной самоотдачи и твердости ума. Желаем стальной выдержки, огромного сплава, счастья и железного здоровья. Пусть ваш нелегкий труд оплачивается достойно, пусть силы и энергия растут, и пусть нервы будут крепкими, как сталь. Это финансовый отдел металлургического завода «Электросталь». Ну и всех металлургов с Днем Металлурга, город Челябинск, от Смолиной Галины.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

нельзя, если Бог поможет. А что случалось иногда, оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50, зигзаг удачи,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
5: Только для...
6: Ой, вы мне прямо в день дарения подарков преподнесли такой огромный подарок, что даже не знаю, как это успеть все передать. Привет одному замечательному человеку. Он мое солнышко в ненастный день и огромное мое счастье. Валерочка, люблю тебя. Это Светлана из Домодедова. Привет Сергею Сергеевичу Круглякову из Невинномысска. Желаю ему хорошо провести время в отпуске. Отличного позитива. Это Олег, желатель. Получается, мой праздник, пишет нам Саша Газарис. Это он по поводу, видимо, смайликов. В середине 90-х занимался программированием. Приходилось пользоваться таблицей, где... Кодировать символы приходилось. Многие потом наизусть запомнил. Сейчас все по-другому и не так уж интересно. Привет всем программистам, ну и моим дорогим друзьям по радио «Шансон». Это Саша Газарес, напомню. Давайте к поздравлениям перейдем. Поздравляю с прошедшим днем рождения Любочку Жуйкову из Колпино. Пусть счастлива и любима. Мир твоему дому и крепкого здоровья всем-всем-всем. Привет передает Лиля Зайцева. Артема из Реутова, наверное, а может быть и по фамилии Реутов, поздравляет свою маленькую принцессу Настеньку с днем рождения, который был вчера. Ну и как дополнение признания, я тебя обожаю. Любовь Павловна Попова из Медыни, Калужской области, сегодня отмечает день рождения. Ну, примите от нас пожелания. Пусть каждый момент будет волшебным. Ну и песня в исполнении Михаила Шуфутинского прозвучит для Ирины из Москвы, которая сейчас чистит крыжовник и слушает радио «Шансон».

Я-то все запомнила, а вы-то все забыли. Зашитая петелька, завязанный хвостик, ехали мы.

0: Пролетел этот час ваших приветов, поздравлений. Но, увы и ах, да, это дневной выпуск, а вечером, если что, ждем от вас участия. Это в 21.00 по Москве. Ну а завершим мы этот час красиво, конечно же, вашими приветами. Привет для всех любящих. Екатерина из города Кузнецка Пензенской области шлет. Братск на связи, жена Дина шлет привет Евгению Никифорову. Не просто привет, а признание. Люблю. Передайте, пожалуйста, привет ребятам из «Мира окна» в Санкт-Петербурге. Сегодня ни-ни, хоть сегодня и пятница, а им они поймут про что. Ох, какая вы суровая. Ай-яй-яй. Поздравления с Днем зеленых глаз моим дорогим друзьям в разные уголки России, всем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива желает Наталья из Долгорукова. Еще любви, да. Привет всем из деревни Носково. Жарим картошку. Доча, внучка Ульянушка, внук Федор рядом. Зятенька мчит к нам, да, с работки. Ждем, что может быть лучше. Ну да, это правда риторический вопрос. Я бы тоже такую идеальную картинку мира для себя хотела. Привет от Николая из Братска, Екатерине в город Хабаровск. Ребята, пусть вас не разъединяют такие расстояния. Хочу поблагодарить жену Анастасию за дочь. Благодарен за нее. Спасибо, что ты рядом. Я тебя очень люблю. Это Антон Тюленев. Марин на даче в отпуске, увы, который заканчивается. Передает привет своему мужу Игорю Владимировичу. Привет. Приехали с юга. Как же хорошо дома. Это пишет нам Оля. Всем просто любви. Любите сами и будьте любимы. Любимый Игорю Сигаеву огромное спасибо, что он меня возит в больницу и обратно. Это от Галины Белько. Игорек, дай бог тебе здоровья. Привет Саньку, Кольке и Вадиму. Стройсервис, город Курск. Привет любимой жене Катерине Мальцевой, сыночку Богдану, папе Мальцеву, Михаилу. Хорошо сидим, шашлычок с пивом. Это сообщение от Димона. Поздравляю с выходными, да, друзей Виталика и Макса, Мишу, Рому и всю семью Максима. Вот так. Это из Раменска, Московской области, друг Рома. Привет мужу Владимиру, который сейчас едет встречать меня с работы, передает Екатерина. Так, любимому мужу Андрея, с днем металлурга. Он сейчас как раз едет на работу. Это от жены Ирины из Магнитогорска. Ну и заключительное, маме Любовь Николаевне в Новосибирской области и сыну Александру огромный привет. И пусть все задуманное сбудется.
1: С острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Алыча перестала быть кислой, из далека щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили ввести обязательный федеральный стандарт для компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до 3 лет. По словам депутатов, сейчас подобные выплаты зависят от конкретного региона. В некоторых субъектах компенсации получают только отдельные категории граждан, например, студенты. В других частях страны такой меры поддержки вообще нет. Парламентарии считают, что это создает неравенство среди граждан. Новый стандарт обяжет регионы возвращать гражданам не менее половины расходов на аренду при рождении первого ребенка. Если в семье появляется второй или последующий ребенок, выплата должна составлять не менее 75% от стоимости найма помещения. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие сезона уже 89 пляжам Анапы. Еще 12 зон отдыха продолжают проходить санитарную экспертизу. Как сообщили в правительстве, сейчас продолжается отсыпка дополнительного слоя песка для пострадавших пляжей. И это завершающий этап комплекса работ по восстановлению береговой линии, загрязненной мазутом после аварии 2 танкеров в районе Керченского пролива в 2024 году. До этого на курорте проводилась масштабная механизированная очистка грунта, включая вывоз загрязненных объемов песка и просеивание верхних слоев почвы.

Отпускная подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха, как рассказала порталу «Москва-24» финансовый советник Анна Карпычева. Первая финансовая ошибка случается уже на этапе получения отпускных. Многие воспринимают эти деньги как некий бонус и начинают их тратить, не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. По словам эксперта, чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, третий на экскурсии. Доллар на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89.33, юань стоит 11.51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Иногда достаточно одной фразы, одного взгляда, и прошлое оживает, накрывая волной чувств. И нам порой очень нужны якоря. И это не то, что держит на месте, это то, что заставляет снова чувствовать то, что уже было. И вот таким якорем является радиошансон, о котором даже песни слагают. И вот одна из них прозвучит для вас в студии Ольги Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело,

ушли, я остался в тоске. Что ж вы, знать не вышло, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 000 других по России.

0: Жаль, что любила в прошедшем времени. Ну, а сейчас поговорим о будущем. Немецкие машины по праву считаются лучшими в мире, и сами немцы так считают. И я защищаю честь своих машин, сочиняя даже обидные поговорки про другие автомобили. Ну, например, что указано на последней странице руководства по эксплуатации, например, Сузуки? Расписание автобусов. Ну, или вот, почему на всех моделях Toyota есть обогрев заднего стекла? Вот, чтобы руки не мерзли, когда будешь ее толкать. О немецких машинах пойдет речь в середине часа в рамках рубрики «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Не пропустите.
1: Над нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме, пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме, мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе, здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе, надежды нет.

стали ждать. Мы в заперти, плачет город. Прости, родная, что не успел понять. Здесь нет ни неба, ни крестов. Я умираю, всех простил. Не вижу света, нет ветров. Как жаль, что я недолюбил. Там наверху, у входа в шахту, в твоих руках.

0: Я не успел.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что привычные автопроизводители нас покинули довольно давно, большая немецкая тройка снова в игре, но теперь по особым правилам параллельного импорта. В первой половине 2026 года продажи BMW, Audi и Mercedes-Benz в России взлетели на 94% до 18,5 тысяч машин. Официальных поставок, конечно же, нет, а любовь к немецкому премиуму никуда не делась. Лидером продаж стала BMW с 7551 проданным автомобилем. Это на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На второе место ворвалась Audi с ростом аж на 463% и 5839 проданными машинами. Замыкает тройку Mercedes-Benz, прибавивший 60% и реализовавший 5071 автомобиль. Любопытно, что у Audi 85% машин китайской сборки, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%. Похоже, география производства уже не так важна. Главное, чтобы значок на капоте был правильный. При этом общий рынок новых автомобилей тоже подрос на 14,8% до 608 618 машин. Так что мы с вами не просто покупаем машины, а делаем это с размахом и вкусом. Это самая приятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

проще нашей. По улице пройду и напою музон, жемчужным его исполнил Саша.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петро-Скоро-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

руку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

пришли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни,

ребята, ничего нельзя вернуть. Но если, если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначь. В кафе за столиком удачи. Старые кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя.

выручат они. Придут и выручат они. Придут

Ольга Алмазова и Михаил Барский на радио «Шансон». А вот мне подумалось, а ведь слова в песнях, как и сами, впрочем, песни, это же самые настоящие памятники, по сути, слепок, который сохраняет язык определенной даже эпохи. И мне кажется, что в разрезе песен про метрополитен трек «На незнакомой ветке» на почетном месте. Марк Бартон, он врачует не только утешительными словами, но и музыкальными формами. Далее послушаем его рецепт счастливой жизни.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с Планеты Мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр Планета Мебели. Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Барсун.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне стали чаще брать ипотеки. По данным Центробанка, рост ипотечного кредитования в июне ускорился до 1%. Основным драйвером резкого изменения динамики на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Как сообщает Банк России, рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейной ипотеки. Как говорится в сообщении регулятора, на это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса со стороны заемщиков доля выдачи кредитов с господдержкой подскочила до рекордных 65% от общего объема рынка. Совет Федерации одобрил закон, закладывающий правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Председатель Софеда Валентина Матвиенко отметил, что важно не ограничивать, а создавать условия для развития ИИ. Закон предусматривает, что разработчики суверенных и национальных ИИ-моделей получат доступ к государственным данным для обучения, а также финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку. Порядок доступа к данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Согласно исследованию, на которое ссылается издание «Коммерсант», значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий респондент отметил, что испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Для многих россиян высокая занятость стала устойчивой моделью поведения, а не временной необходимостью. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревога.

0: Многие представляют полярную ночь как сплошную тьму, но это не так. Только на самих полюсах бывает полная полярная ночь, без каких-либо сумерек. Длительное отсутствие солнечного света сказывается на людях. Да, у жителей Заполярья нередко развивается так называемый синдром полярного напряжения. Тем более, да, вот такое бывает. Но вот а тем, кто настроен на волну радио «Шансон», это не грозит. Ведь мы знаем, как расслабиться. Тем более, если ваш отпуск не за горами. Приглашаю на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то

В этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так

0: Моя Россия.
1: Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Чудная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, а своим одним лишь дуракам.

0: глаза.
1: В колоде скучно, как в аду, и дама чрезвычайно левая. Пожалуй, в шахматы уйду. Там, говорят, есть королева. Настало время сменить азартные игры на сладкую боль. Золотое кольцо на радио Шансон. Ну, а я напоминаю, что музыки много, а Шансон все-таки один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Вот я бы не торопилась подводить итоги этого лета, ведь на календаре всего лишь 17 июля, а это значит не все, а только начало безудержного веселья. Лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, ну и, конечно, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». Да в его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Так что приходите. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каждую неделю вы, голосуя за любимую песню в хит-параде, выбираете 12 лучших. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». И вот в следующем часе нам предстоит узнать победителей хит-парада уходящей недели. Передаю микрофон Рустему Ахметшину и сама раскланиваюсь на этом. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор. И земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
4: Магадан. Значит, опять домой.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В этом году впервые при сдаче ЕГЭ были зафиксированы попытки применения искусственного интеллекта. Как рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев, группа школьников воспользовалась услугами одной фирмы, которая продавала микронаушники и приложения с ИИ. Все случаи удалось вовремя выявить, работы нарушителей были аннулированы. Музаев также добавил, что самым большим вызовом для системы образования всех уровней стал искусственный интеллект, и необходимо научиться правильно его применять. Ранее он заявлял, что ведомство обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками в России. Глава Рособорнадзора уверен, что для обычных граждан такой продукт не несет никакой пользы. По его словам, реклама таких товаров является приманкой для выпускников. Педагог из Обнинска выставил на продажу свою иномарку в благотворительных целях. Четверть вырученной суммы Дмитрий решил направить в фонд «Новый учитель», который несколько лет назад помог ему сменить профессию и перейти в сферу образования. Теперь он хочет помочь тем, кто только собирается начать работу в школе. Пожертвование будет удвоено до конца июля Т-банком в рамках проекта «Курс добра». Сейчас финансовая организация увеличивает в 2 раза все пожертвования своих клиентов в пользу фонда. Температура воздуха в Москве в воскресенье и понедельник может подняться до 30 градусов, как заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Завтра воздух прогреется до 25-27 градусов. Осадки вернутся в город уже во вторник, 21 июля. Минувшая ночь в Москве обновила температурный минимум с начала месяца. На ВДНХ зафиксировано 10,4 градуса тепла. В Подмосковье было холоднее, плюс 7-9. По прогнозам метеорологов, ночь на субботу также будет прохладной, от 5 до 10 градусов. Доллар на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89.33, юань стоит 11.51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Каждую неделю наш чарт напоминает вокзал. Одни песни только прибывают, другие уже уверенно заняли свои платформы.

0: А самые удачливые вот-вот отправятся в сторону вершины. По микрофону Рустем Ахметшин. Начинаем хит-парад «Шансон года». У кошек есть талант делать вид, что это не они пришли к вам, а вы случайно оказались у них дома. Героиня новой песни Юлии Михальчик живет по тем же правилам. Новая работа артистки «Буду твоей кошкой» впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-й строчки. Премьера получилась с характером. Немного кокетства, немного игры и ровно столько независимости, чтобы сразу стало понятно – скучно не будет. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
1: Шансон номер 12.
2: Ты один, совсем один.

0: Некоторые люди покупают абонемент в спортзал, другие — билет в отпуск, а кто-то просто включает музыку и понимает, что настроение уже как надо. Именно так работает песня «Летай» в исполнении Стаса Михайлова. На этой неделе он расположился на 11 месте. Песня словно напоминает: иногда лучший способ подняться выше — перестать смотреть себе под ноги.
1: Шансон номер 11. Летай!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Хорошая книга, любимый фильм. Эти вещи никогда не уходят из моды. А еще голос, который узнаешь вот буквально с первой ноты, даже с первой хрипотцы. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 10-ю строчку нашего хит-парада. Между прочим, это участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября. Билеты на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Кстати, там же на сайте можно поддержать любимого артиста своими голосами.
5: Шансон номер.

Если бы цветы умели выбирать себе музыку, у «Черной розы» наверняка был бы очень непростой плейлист. Султан Лагучев сумел превратить «Розу черную» не просто в красивое название, а в историю, которую хочется дослушать до последней строчки. На этой неделе песня поднимается на 9-е место, продолжая уверенное движение вверх.

0: Самые упрямые в мире существа – это влюбленные люди. Даже когда все вокруг говорят «пора отпустить», они спокойно отвечают «а мы еще попробуем». Наверное, поэтому песня Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» остается такой близкой слушателям и на этой неделе занимает 8-е место.
1: Шансон номер 8.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть слова, которые категорически нельзя воспринимать буквально. «Я не голодный», «Мне ничего не нужно», ну и, конечно, «Не люби меня». Чепик и Холла с этим хитом продолжают украшать шансон-чарт и уже практически прописались на 7-й строчке.
0: Шансон номер

странно, я знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Никого кружева

0: Следующий трек — это «Искренность, за которую мы так любим», шансон по-русски. Обещание подарить целый мир. И пусть пока над головой облака, главное, чтобы рядом была та, ради которой стоит идти по тысяче дорог. Итак, Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» сегодня под номером 6. Слушаем и не забываем голосовать.
1: Шансон номер 6.

0: Казалось бы, все мы прекрасно знаем, где можно обжечься в любви. Но почему-то снова проверяем это на собственном опыте. Вот почему Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» закономерно оказался в числе тех, кто прибавил голоса слушателей своей копилки. На этой неделе песня занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.

0: Настоящий артист отличается тем, что ему не нужно торопиться. Он давно понял, хорошая песня всегда прилетит к слушателю своим маршрутом. Именно так продолжает свой путь Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня немного снижается, но ваши голоса всегда способны совершить чудо. Не забывайте об этом.
1: Шансон номер 4.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости,
1: прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Самая большая несправедливость календаря в том, что лето заканчивается быстрее, чем ты ожидаешь. Зато в музыке свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович даже зимой могут продолжить делить лето со всеми желающими. А с хитом «Раздели со мной лето» добрались уже до третьего места. Надеваем солнцезащитные очки и наслаждаемся этим блистательным дуэтом.
5: Шансон номер

0: Согласитесь, знакомая ситуация. Вроде и годы прошли, и двор уже не тот. А как вспомнишь, так аж мурашки по коже. Белые розы, юные грезы и взгляд, от которого башню сносят до сих пор. Очень душевная и заводная история в исполнении Ирины Круг под названием «Губы Наташки» получает на этой неделе серебро нашего хит-парада. Добавим немного настроения 90-х в чарт.
1: Шансон номер 2.

0: Нам пришла пора еще раз пройтись по сегодняшней музыкальной лестнице, а затем узнать имя лидера. С 12-го места нам кокетливо подмигнула Юлия Михальчик с премьерой песни «Буду твоей кошкой».
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: На 11-й строчке припарковался Стас Михайлов с хитом «Летай». Пятую позицию заняли «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Султан Лагучев стал почетным флористом шансон-чарта. На 9-м месте распустилась его «Роза черная». Восьмой стала Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Очень хочется пожелать этой двери хорошего мастера по замкам. На 7-й строчке Чепик и Холла снова напоминают «Не люби меня».
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Копит мили и голоса слушателей Михаил Бублик. 6-е место занял его хит «Лети, лепесток».
1: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: На 5-й ступени «Обожженный любовью» Евгений Григорьев.
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шафутинский на 4-й строчке. Песня «Последний полет» стала одной из самых громких премьер этого года.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мною лето».
3: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» сегодня остановилась буквально в одном шаге от вершины, заняв 2-е место. А вот теперь пора вручить золотую медаль хит-парада нашему сегодняшнему чемпиону. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» возвращает себе 1-е место шансон-чарта. Похоже, эти птицы нашли правильное направление. Во всяком случае, уже которую неделю они уверенно возвращаются на самую вершину. Чтобы поддержать любимую песню и любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть в вашей жизни будет побольше хороших встреч, любимых песен и людей, которым не нужно объяснять, почему именно эту музыку хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон номер один.
5: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

0: Реклама.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Сон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года, как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по повышению численности многодетных. Софинансирование осуществляется из средств федерального бюджета. В текущем году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «Русалайс», на результаты исследования 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего дают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендам. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44%, путешествия по России 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холлы и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

намотает, как срок на себя, императорский флюгер. И кружит, на лету кувыркаясь, как брошь на поте голубок. Он несет письмецо на Арбат из крестов для далекой подруги.

0: и разлука для многих.
1: Михаил Круг начинает новый музыкальный час. Присоединяюсь в лучшую душевную компанию Риты Виноградова у микрофона. Вы на радио «Шансон». Кстати, по статистике, люди чаще всего женятся в июле и в августе. Неудивительно, ведь любовь-то тоже любит цветущее время года и солнечную погоду. Так что, если сегодня рядом с вами счастливые молодожены, мысленно пожелайте им долгих лет совместной жизни. А я желаю вам любви, душевного тепла, любимых песен. Вика Ветер со свадебной прямо сейчас. Музыки много, шансон один.

своей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю,

Михаил Шуфутинский с «Романтикой» в эфире. Я просто медленно люблю. И мы признаемся в любви нашим слушателям и приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас выступят наши дорогие артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Это праздник теплых песен, и пройдет он с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» Deluxe Golf Belek. Предлагаем провести отпуск вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А я предлагаю прямо сейчас добавить ритма и динамики в вечер. Пятницы. Группа-комбинация Russian Girls.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
2: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

ведь обещал. А лето-то создано для чего? Для того, чтобы громко петь, зажигать, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов, только представьте себе. Этот вечер состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим радиослушателям по хитам «Красные, красные», «Зеленые, зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Информация для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас Настасья Самбурская «Безответная». Слушаем.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шоу. Шансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

таблетку. Во дворе летают мошки, комары. Где ж ты, светочка, конфетка на ладошке, твоя тает от жары.

0: Сергей Любавин в эфире. А вечер пятницы — это всегда маленький праздник. Поэтому и программа на радио «Шансон» сегодня особенная. Совсем скоро «Живая струна». В гости к нам придет Марракеш. С 9 вечера будет время приветов и поздравлений. А после — настоящий праздник музыки. Эх, разгуляй. Давайте добавим ярких впечатлений и отличного настроения вместе с душевной волной. И пусть этот вечер подарит вам самые теплые эмоции, душевные встречи, конечно, и мелодии, которые хочется подпевать.
1: Вот и все, я тебя

от взглядов и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не поймет.

0: уходишь. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ирзбек, Урманкулович, Кыргызстан, Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Рособорнадзоре заявили, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. По словам главы ведомства Анзора Музаева, в течение следующего учебного года в некоторых российских регионах будет проходить апробация модели. Он отметил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов. На конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ, Анзор Музаев также добавил, что самым большим вызовом для системы образования всех уровней стал искусственный интеллект, и необходимо научиться правильно его применять. Банки в России обязаны будут раскрывать клиентам полную и прозрачную информацию о своих продуктах и услугах, включая риски и специальные условия. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации и вступит в силу 1 сентября следующего года. Как пишет Росбалт, сейчас при оформлении вкладов, кредитов и других услуг через сайты и мобильное приложение люди часто видят только привлекательные параметры, тогда как риски, ограниченные и особые условия либо не раскрывают, либо подаются фрагментарно. Также пользователи не всегда сразу понимают, о каком именно продукте идет речь. Например, в разделах накоплений некоторые банки предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют доход и несут риски. Международная федерация футбола после завершения нынешнего чемпионата мира может рассмотреть возможность увеличения числа участников турнира до 64 команд. Как сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, не только Европа и Южная Америка. Текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике и впервые с участием 48 команд. Он завершится 19 июля, как сообщает Матч ТВ, в финале встретится сборные команд Испании и Аргентины. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Ирина Сотникова мне сегодня помогает.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, сейчас время такое, кто-то фестивалит в прямом и в переносном смысле. Да. Кто-то, наоборот, гастролит, кто-то на каникулах. В общем, каждая встреча с артистом, а это пятница вечер, это прям на вес золота, потому что неуловимые они все, неуловимые. И сегодня у нас большой улов. У нас сегодня Марракеш!
2: Всем добрый вечерочек, друзья.
0: Привет, Антон. Привет, Антон. И какая радость. Кстати, по-моему, завтра ты уже уезжаешь.
1: Мы тебя
0: выхватили. Да еще какая удача. Начинаем наш концерт, сегодняшний наш встреча, сразу с премьеры. Вообще, где это видано, где это слыхано.
2: Премьера песенки, да, будет сейчас. По судьбе называется.
0: Ну что, ничего больше не хочешь про эту песню сказать? Или после песни скажешь?
2: Я думаю, да, давайте ее сделаем сначала, а потом я все расскажу.
0: Давайте ее сделаем.

0: Расслабься. Живая
1: страна. Марракеш. Антон Марракеш сегодня в программе «Живая страна» дарит нам свой концерт, мини-концерт. Яркий, искрометный, душевный.
0: Души, с концерта на концерт, как говорится.
1: Да, кстати, вот тот редкий случай, когда ты, артист, пришел на репетицию перед эфиром и говорит: что-то я устал гастролировать.
0: Что-то подустал, да.
1: Что-то надоело, что-то поеду-ка я отдохну. Тот редкий случай. Действительно утомит, потому что вот я все время спрашиваю, говорю, они утомляют вот эти все перелеты, перелеты, разница во времени, там разные условия, там, ну, как-то недосып, там, не еще там чего-то.
0: Ну, это всегда все утомляет в любом случае, тем более, когда города стоят там 4 подряд, и каждую неделю, там 4 недели по 4 города в неделю, переезды, перелеты.
1: Вот я и говорю, будьте честны, да. Они все такие молодятся, да нет, это заряд энергии. Я говорю, ну, заряд энергии, может, в течение концерта.
0: В течение концерта 100%, а после концерта... Да,
1: в том-то и дело. И сейчас будешь отдыхать
0: до осени? До октября месяца где-то вот так.
1: Отлично.
0: Отпуск у нас 2-3 месяца.
1: Какие планы? Как в академическом театре, я хочу сказать, 56 дней.
0: Планы, на самом деле, грандиозные, но не в плане там отдохнуть куда-то съездить, а в плане строительства дома. Сейчас мы вот потихонечку, так скажем, начали осуществлять свою мечту.
2: Закладывать фундамент.
0: Закладывать фундамент. Взяли землю, 11 соточек себе в Подмосковье. Вот сейчас договорились со строительной компанией. И сейчас потихонечку вот начинаем стройку.
1: Ой, Антон, работать тебе не переработать на этот дом.
0: Это точно. Не погода рук туда-сюда, обратно.
1: Потому что дом — это еще такое живое существо, которое постоянно дышит, двигается, и там постоянно нужно подтыкать,
0: возбивать. 100%, конечно. В копеечку встанет, конечно, определенную.
1: Таким образом, если так сам заленишься, то дом тебе будет стимулом. То есть, я бы сам не поехал, но вот этот наличник, он требует, чтобы я спел песню. Тогда он появится в моем доме.
0: Это требует, чтобы ехать обратно к людям, выступать, петь песни и сочинять новые и так далее. 100%.
1: И по судьбе, которая премьера была, она на самом деле в линейном эфире уже идет.
0: Пару недель, наверное, есть уже.
1: Да. А я говорю премьера, потому что в живом исполнении это впервые, да, в рамках. И Ноговицына ты там прямо...
0: Ну да, напомнил тоже про него. Мы, кстати...
1: И Инку порадовал.
0: Ну да, надо, кстати, будет сказать по поводу...
1: Может, она и слышала, но если бы слышала, она бы тебе отписалась. Она на все такое же реагирует.
0: Я думаю, Инночке бы передал еще огромный привет и Женьке, дочке Серегиной.
1: Да.
0: Так что огромный привет в Пермь уходит от Марракеша. Прямо со студии радио «Шансон».
1: А мы едем дальше. Знакомый тропой. Не едем, а топаем.
0: Поехали.

0: Марракеш в живой стране. Если вы только что присоединились, слушайте нас, смотрите. Всем доброго вечера. Шикарная песня.
1: Добрый вечерочек. Такая, как сказать-то, налегке, душевная, спокойная.
2: Я бы сказала, атмосфера.
0: Она атмосфера. Да. Нет, она какая-то, она колдует, она что-то такое завораживает. Как мороз по стеклу, как мороз по стеклу.
1: Пару лет песенки была хитом в свое время, вот когда вот только выпустили.
0: Суперенная просто. Это ты написал или нет?
1: Полностью все моя работа, да.
0: Вообще супер. Какое процентное соотношение, когда ты пишешь и пользуешься, например, авторством
2: других уважаемых людей?
1: Авторством, на самом деле, уважаемых людей, уважаемого человека используется только вот первый раз вообще. Остальное все сам всегда.
0: Да ты что?
1: Никогда в жизни не брал. Ну, ни у кого. Я не могу, кстати, вот, так скажем, у меня не особо получается почему-то петь песни, которые не я исполнил сам. Не могу их, может, не так
0: проживаю. Это часто встречается у людей, которые сами пишут. Вот кто не, кто автор-исполнитель, да, если артист, то как-то можно
2: проще,
0: к себе его,
2: вот,
0: да, можешь на себя это как-то перевести, как-то там вжиться. А если человек сам пишет, то, конечно.
1: Да, сам написал, сам исполнил, и это будет намного понятнее, как бы, и душевнее, так скажем. И мне, и зрителям, я думаю, так же.
0: Но, тем не менее, какая-то песня готовится не в твоем авторстве.
1: Тут вот на днях ко мне пару дней назад заезжал уважаемый человек Александр Белолебединский.
0: Да.
1: Подарил мне одну замечательную песенку. Точнее, не одну, три, но пока мы записали одну.
0: А, уже записали даже?
1: Записали, да. Кстати, вот сегодня будем вторую, наверное, писать. Вот, это очень известный автор, уважаемый человек, который писал стихи для Миши Круга в свое время еще.
0: Но это большая удача.
1: Ну да, я считаю, что честь исполнить такую хорошую песню.
0: Да, если ты ему, так скажем, приглянулся как исполнитель, это как-то радостно.
1: Да.
0: Но, во всяком случае, дорогого стоит. Так, ну, мы возвращаемся к твоему же творчеству, правильно? «Ночка темная».
1: «Ночка темная». Поем следующую песенку.
0: Да.
1: Давайте сделаем, поехали.

Помню, как-то я ночкой темной закружился с девчонкой клевой. Танцевали мы до упада, музыка нас не отпускала.

0: моя. Живая страна. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Маракеш, Антон Маракеш сегодня в живой струне. Всем добрый вечер, кто только что к нам присоединился. А мне вот, я вот слышу, вот вроде бы такое, пацанские песни, да? Но мне почему-то кажется, я никогда у тебя не была на сольном концерте, но мне почему-то кажется, я вижу одних дам у тебя на концерте.
1: 90% дам вообще.
0: Обалдеть. Вот с чем ты это связываешь?
1: Я не знаю, может быть, им нравится какой-то вот такой хулиганский напор какой-то определенный, какие-то словечки, уверенность в себе в песнях, может, вот этого, знаете,
0: чувствуется. У тебя удивительно, вот, ну, я понимаю, что сейчас мы тут две девицы-красавицы.
2: Да, я хотел сказать, обаяние.
0: Еще немножечко людей за стеклом, так сказать, но все равно родийная, интимная ситуация, то есть такого зрительного зала нету. Но все равно, когда сюда вот приходит как-то, ну, как на сцене, да, а тут ощущение, как будто мы пришли к нему в студию, он записывает песню, Антон, можно мы тут посидим немножечко, посмотрим, как у тебя тут...
1: Студийная обстановочка.
0: Да, как у тебя получается. То есть абсолютно такое ощущение, что тебе, мне кажется, ты на сцене так же себя ведешь, как-то вот, как будто бы вышел человек из народа, нет?
1: Ну, на сцене как-то мы вот прямо у нас, вот когда вот сидят люди уже, когда большое количество людей, работать вот максимально вот легко и просто почему-то. Uh-huh. И там все происходит чуть-чуть, возможно, по-другому, нежели чем, допустим, здесь в студии. Uh-huh. То есть там общение с аудиторией, они заводят,
0: интерактив
1: подпевают, там они поют, я пою, там где-то потанцую, где-то там что-то подвигался, где-то гитарку в руки взял, аккордеончик, там еще что-то.
0: А у тебя залы в основном вот не такие, когда вот рампа, здесь зрители, там, то есть это, наверное, ресторан или клуб?
1: Ну, либо хороший ресторан, либо клуб ночной. Угу. То есть вот такого формата.
0: Чтобы можно было руку протянуть, так сказать,
1: ну,
0: и
1: да,
0: чтобы кто-то подпел, потому что в таком концертном зале это довольно сложно сделать.
1: Ну, они достаточно близко стоят, да. Ну, то есть, то всякого, допустим, ДК, ну, не выступали ни разу, как бы, ну, не практикуем. Чисто клубы, рестораны, да, чтобы люди вот так стоят перед нами. По бокам два охранника, допустим, передо мной люди, и все, они вместе со мной поют. И заряжают энергией своей.
0: А мне кажется, что этот жанр, в котором вот ты в том числе работаешь, ну и мы тоже, естественно, в нем работаем, но он и подразумевает вот это, вот какие-то большие, такие торжественные, с большими люстрами залы. Мне кажется, немножечко
2: странновато.
0: Да, все это должно быть. Это же народный такой жанр.
1: У нас неон, дым. Хорошая музыка, низкий сап, там, не знаю, люди танцуют, кайфуют. У меня же больше такой танцевальный шансон.
0: Да,
1: даже.
0: Да.
1: То есть у меня
0: не классический. Я прямо вижу, женщины надели лучшие крылышки, горох, вот это вот все.
2: И короткие мини-юбки.
0: Кожа.
2: Латекс.
1: Все наряжаются, короче, так налегке и танцуют, короче.
0: А что-нибудь дарят тебе, ну, помимо цветов там?
1: Частенько, да, всякие картины дарят, кто-то нарды, кто-то цветы просто даже бывали, ну, заваливают.
0: А ты нормально относишься вот к подаркам от незнакомых людей?
1: Ну, на самом деле, я, если, допустим, подарок что-то там, какой-то такой, так скажем...
0: Кукла Вуду, например.
1: Нет, конечно, нет. Его точно не беру. Всякие браслеты не беру, всякие, вот ничего такого, да. Ну, какой-то, может
0: быть... Кольца, браслеты.
1: Не полностью, но что-то есть все-таки такое, да, отторжение небольшое.
0: Ну, да.
1: Вот. Кому-то просто там подарит кто-то тортик, допустим. Но я не буду его, если вдруг там что-то, не знаю.
0: Вот.
1: Тортик оставлю, он директора пусть кушает.
0: Добрый какой.
1: Да, ну в хорошем смысле. Ну что, они сами говорят, давай мы съедим. Я говорю, ну берите, конечно.
0: Да.
1: Чтобы не оставить.
0: Ну да, все-таки напитки, еду, как-то вот это...
1: Ну вот такое я из еды точно вообще никогда ничего не беру. Максимум вот одну картину взял, вот я помню, где там семья вся у меня была. Красиво очень нарисована, но видно, девчонка душевная, старалась. Ну, человека видно так по глазам примерно, да? И все, я ее забрал домой, как бы повесили себе, нормально все. Ничего.
0: А то вот я помню, один-то вот не отказался выпить-то с другим. Моцарт его, по-моему, звали, да? Проблемка была, понимаешь, потом. Маленькая проблемка. А думал друг, понимаешь? А думал учитель друг.
1: Доверяй, но проверяй, короче, да?
0: Да. Заноза?
1: Заноза, поехали.
0: Поехали.

ночь. Где же ты ходишь, красавица? Не стоит игра этих свеч. Ты все поймешь, жизнь наладится.

0: Марракеш в живой стране. Антон Марракеш.
1: Здесь.
0: Да, а расскажи, пожалуйста, есть ли какой-нибудь город в нашей удивительной, огромной стране, где вот те 90% женщин наиболее активные хотят чаще всего тебя видеть у себя там на комбинате, например?
1: Чаще всего, ну, так скажем, самые активные такие прямо погонятся, что ли? Они, в принципе, я вот не могу выделить один город, может, несколько каких-то, но в основном везде так. Но вот очень запомнился Екатеринбург, Чита.
0: Ну, Екатеринбург, это же, по-моему, твой родной город.
1: Да, моя родина, да, я оттуда родом, с Екатеринбурга.
0: Ты там национальный герой, то есть такой?
1: Ну, там меня прямо любят, на меня больше всего народу туда приходит, там прям по 700 человек собирают, там по 600.
0: А, так значит, все-таки большие залы есть там?
1: Ну, есть, ну вот в бары, там руки вверх такой есть бар, короче.
0: Ну, он везде есть такой бар.
1: Там просто, они есть где-то поменьше, где-то побольше, вот там именно из того формата, который побольше зал. Вот там нормально вмещаем, биточком забиваем и все. Челябинск также, это тоже, в принципе, там рядышком. Вот на родине прям очень хорошо, тепло встречают, все песни поют, все знают. Все.
0: А где было, вот, например, тяжелее всего работать?
1: Тяжелее всего? Вот
0: может, быть, просто по условиям, может быть, там...
1: Если честно, в Москве.
2: Да? Я почему-то так и подумала. Публика у нас такая, привереднивая.
1: В Москве, даже не то, что публика, а само отношение даже к артисту вот от, так скажем, начальников заведения основного там.
0: Но балованные здесь,
1: ну,
0: да?
1: Ну, немножко такие они, пафосные какие-то, вот так, с негативом каким-то.
0: Слышали?
1: Вот,
0: делают, вы да. Пафосные.
1: Да. Надо проще быть, вот как люди вот в провинциях везде живут, простые люди, вот они встречают душевно и все, и люди, и арт-директора все хорошие, а вот в Москве почему-то как-то вот...
0: А вот самая, кстати, непонятная публика, и это не только я, у меня папа там светлая память, но он артист драматический большой был, тоже много он везде объездил, и говорит, и не только он, все говорят, что самое непонятное, хотя он ленинградец сам был.
2: В Петербурге,
0: да, потому что они как бы сдержаны на эмоцию, и вот они сидят и слушают, и смотрят. И тебе непонятно, это провал или это успех. Это может быть понятно через 5 минут после того, как ты закончил концерт.
1: На нашем концерте в Питере, кстати, они наоборот, мы их раскачали все-таки, они все плясали, танцевали. Поначалу, да, сидели все такие вот так.
0: Они очень такие, ну, сдержанные.
2: Шансон очень любит в Питере.
1: Там, походу, приезжих просто много на концерте было в Питере.
2: Понятно.
1: Заодно по городу погулять, да, на концерте.
0: А есть какое-то местечко, где ты не был, но хотел бы, и именно с концертом?
1: Ну, вот в Калининграде ни разу не был, там, говорят, красиво, а заодно и как бы посмотреть город и выступить. И не был еще на Дальнем Востоке, ни разу не цепляли, вот тоже хотелось бы там и посмотреть обстановку, как у них, как они там живут, там, покушать свежие рыбки, не знаю, крабов и так далее.
0: Заодно это просто
1: приятное с полезным совместить.
0: Прелесть. Ах, летние ночи!
1: Ну что, как раз тематическая песенка под лето, поехали.

0: Антон Маракеши. И до чего ж мне показалось хорошо, здорово повезло тем, кто в настоящий момент за рулем, там едет куда-нибудь за город, а можете вообще по трассе куда-нибудь, потому отличное настроение для пятничного вечера, впереди выходные, все хорошо, все здорово. А вы пользуетесь случаем, потому что слышали в начале программы, насколько собирается Антон уходить в отпуск? Аж до октября.
1: До октября, да.
0: Поэтому никого баловать не собирается до октября, поэтому вот сегодня, чтобы зарядились до октября.
1: 100%
0: энергии. Стая птиц.
1: Голубей.
0: Голубей.
1: Поехали.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: супер. Ну вот надо же так. Вот что не песня, то хит. Да. Это невозможно. Да. У тебя есть что-нибудь вообще не хитовое? Чтобы вот ты, например, написал песню, спел и полный провал.
1: И мы сказали,
0: и ни одна тетенька не станцевала.
2: По моему личному желанию такой ни одной песни не были. Вот пару песен есть, которые там настояли, надо выпустить, но которых я не хотел петь. Они как-то вот так и пошли. А вот которые я лично сам сажусь, все делаю, как бы вот они вот всегда как-то пользуются спросом и на концертах танцуют все. Добавляю, слушаю, часто из машин слушаю, даже по улице гуляю. То есть как-то вот такого в основном нету, это очень минимальный процент такой.
0: Это очень здорово, это большое счастье. Ну что же, в этом месте я обычно прощаюсь, я говорю тебе большое спасибо за настроение, Антон. Вообще желаю тебе начать удачно строительство, и главное, чтобы никто не помешал.
1: Главное закончить главное это строительство.
0: Но до октября это точно не закончит, но во всяком случае главное, чтобы как-то это самому не надоело.
2: Спасибо за пожелание, Джубу. Постараемся держать марку.
0: Да, я прощаюсь до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Ну и с тебя еще одна песня. Песня, которая... мы начали с премьеры, вот, то есть последняя песня. А сейчас одна из первых, а может даже и самая первая. Ну, кто постоянно слушает «Живую струну», помнит, наверное, тот эфир, когда приходил ты с Апрелем.
2: Да.
0: С Максом.
2: С Максом были здесь, да?
0: Да. И эта песня, собственно, она у вас на двоих.
2: Да, мы тогда ее презентовали первый раз, но сейчас сделаю тогда ее сольно, но Макс припевчик подпоет в любом случае, так что...
0: Ну, конечно, куда же мы без Макса? К тебе по морозу, всем пока, спасибо.

растает, как снег по весне, и дым сигаретный. Ах, дым сигарет окутал меня, и я как в тумане сижу вновь один.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: позвонить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Шансон».

В эфире час только для вас, для тех, кто сейчас едет домой, отдыхает после рабочего дня, наконец-то можно отдохнуть или просто ловит настроение этого цветущего месяца, этой пятницы. Сегодня 17 июля, это отличный повод сказать кому-то важные слова. Пишите свои сообщения, душевные порывы, делитесь, что у вас произошло этим летом, кого хотите поздравить. Принимаю на номер +7 900 9 900 55 103 и 0. Уже прилетели сообщения. Большой привет любимому мужу. Барановский.

Тихому Анатолию из поселка Малороссийский Тихорецкого района. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю и уважаю. Он самый лучший, умный, сильный, добрый и самый дорогой мой человек. Написала жена Нина. Какие замечательные слова. Каждый мужчина мечтает их услышать. Пишет Юлия из города Подольска. Хочу с опозданием поздравить Семечкина Андрея с днем рождения. Пожелать ему здоровья, мира и всего самого наилучшего. И еще одни поздравления летят в город Иркутск. Дорогой и любимой подруге Коваленко Яне. Красивая, сильная, творческая и очень талантливая. С днем рождения. Сияй и живи свою лучшую жизнь. Мой прекрасный человек. Больше ярких впечатлений, путешествий и любви во всех ее проявлениях. Пожалуйста, поставьте песню Вячеслава Быкова «Любимая моя». Специально для вас, дорогие радиослушатели.

0: «Шансон». Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: души по ней. Знаю, ждет, знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: увидит меня она.
1: Сидим в беседке на даче, отмечаем пятницу. Привет нашим самым лучшим соседям по даче, Даше и Сереже. Подписались Анюта и Константин из Луганска. Всем передаю привет из города Раменское. К нам сегодня из города Тольятти приехал очень дорогой, любимый для нас человек. Моя подруга детства и мама моих крестников. Спасибо за радость встречи и за такие прекрасные эмоции в этот пятничный вечер. Танюша, я тебя очень люблю. Твоя Еленка и Дима. Привет вам из станицы Дмитриевской. Хочу передать привет всем родным и близким, написала нам Нина Попова. Огромный привет и слова благодарности моему мужу Авдееву Сергею. Дорогой мой, ты самый лучший и родной, дороже тебя. У меня нет никого. Спасибо за все, твоя жена Татьяна. Привет из Питера. Мы, как всегда, едем на дачу в свое любимое Бабино 2, хочется сказать. Как хорошо, когда дома есть тыл, который ждет тебя дома с вечерней смены, приготовит ужин, успокоит и всегда поддержит. Коль, спасибо, что ты у меня есть. Написала Наталья Левковская. А сегодня 17 июля. Коллектив «Радио Шансон» рад поздравить маэстро Игоря Слуцкого с днем рождения. Композитор бессменных шлягеров. «Приходите в мой дом», «Золотые купола», «Белый пепел» и другие. Никого не оставит равнодушным. Предлагаю прямо сейчас послушать прекрасную песню Игоря Слуцкого «Туда-сюда».

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Ой, сколько сообщений прилетело. И с радостью и любовью буду их зачитывать прямо сейчас. Передайте теплый любящий привет Денису Педро. Скучаю, люблю, Татьяна. Привет Николаю Владимировичу от Егора. Далее хотел поздравить свою любимую супругу Анташееву Екатерину с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья и сказать хочу. Я ее очень сильно люблю и жить без нее не могу. Вот так. Большой привет из Можайска. Хочу поздравить своего мужа Фадина Александра с днем рождения. Ему сегодня исполнился 51 год. Здоровья тебе, счастья, благополучия. Любим тебя, жена Ольга. Передайте привет лучшим поварам города Самары. Нане, Ларисе, Инессе, Рифату и моему любимому бармену Вове. С уважением, Людмила. Хочу поздравить с днем рождения мою сестру Гусеву Наталью. Желаю ей здоровья, любви, благополучия. Город Нижний Новгород. Привет всей Ленобласти, особенно прекрасной деревне Пудомяги. А самый нежный и горячий привет моей любимой женщине, прекрасной супруге Машеньке. Машуль, я тебя бесконечно люблю. Передайте привет мужу Денису Благинину. Мы сегодня хорошо потрудились на даче. Надеюсь, отлично отдохнем. Впереди 2 недели отпуска. Ура! Твоя жена Алена.

вечер в пятницу лучше проводить, конечно, здесь, на волне радио «Шансон», потому что прямо сейчас время приветов. Никаких поводов особенных нет. Просто передайте привет другу, одному, единственному, Пашке. Написал нам Вячеслав Артамонов. Любимая радио «Шансон», пожалуйста, передайте привет моей сестре Ожогиной Ирине. Люблю ее. Мы на даче в Воскресенском, деревня Щербово. Солим огурцы. Хорошее дело. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения великолепную девушку Анастасию. Она сейчас отдыхает в солнечной Абхазии, отмечает свой день на озере Рица. От Надежды из Саратова и Надежды из Москвы. Хочу поздравить мою жену Булгакову Светлану с днем рождения. У нее сегодня юбилей, 50 лет. И мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Привет нашим замечательным соседям по даче, Анечке и Костику из нашего чудо-города Луганска. Вы замечательные, Даша и Сережа. Спасибо за душевные песни и ваши эфиры, которые дарят прекрасное настроение. Всегда, пожалуйста, передайте привет Максиму, желаю ему в этот вечер прекрасного настроения. Не скучай, я мысленно с тобой целую, обнимаю тебя, Вероника из Таганрога. Передайте привет очень хорошей компании. Сидим на даче, едим мяско копченое. Уже вторую неделю отмечаем день рождения мужа. Райлян Анатолий. Вся компания поздравляет и любит тебя.

0: только любовь.
1: Только любовь и нежность здесь, на волне радио Шансон. Огромный летний привет летит из Томска. Мы ловим его здесь. Сейчас на работе опять слушаем ваше радио. Замечательно. Передайте привет моим сослуживцам Кисельниковой Марии и Андреевой Анне. Любимое радио Шансон, всем привет от семьи Залевских. Просто так, без повода, но от души. А от души мы очень любим. Двух прекрасных девушек, Анастасию и Наталью, поздравляю с днем рождения. Пусть будут бесконечно счастливы, любимые и, конечно, здоровы. Наталья из Москвы. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте большой привет моему другу Сергею. Он сейчас восстанавливается после операции. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. С уважением, Лана из города Самары. Катюша Щербаков пишет нам: «Шансон, привет! Едем с морюшка домой. Передайте привет банде семейной. Это был чудеснейший отпуск, а мы рады вас приветствовать здесь». Мы сидим у нашего друга на даче липецкого Ивана Владимировича. Передайте для него хорошую песню. Подписались его друзья Хаустов Сергей, Юра Хозяев, Роман Мишарин, Александр Пинзин. Хорошая песня обязательно будет. «Танечка, моя милая, нежная, любимая моя девочка, я безумно тебя люблю и счастлив с тобой. Спасибо, что ты у меня есть», написал Денис. «Добрый вечер, радио Шансон. Привет вам из станицы Дмитриевской. Для моего папы Виктора, радио Шансон, любим тебя. Поздравьте мою дочь Чучкову Юлю с 26-летием. Какой замечательный, прекрасный возраст. Меня зовут Рита Виноградова. Я рада была провести с вами эту чудесную музыкальную пятницу. Далее, в следующем часе радио Шансон будет «Эх, разгуляй» с 10 вечера, поэтому не пропустите. Я желаю вам отдыха, хорошего настроения и, конечно, любви. А прямо сейчас Юрий Шатунов «Седая ночь». Подпеваем и танцуем вместе с радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поют. Они все отсидели подолгу и по многу и были в розыске не раз. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас, ребята, высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас, ребята, высший класс. У нас такие хуже.

ты, мама? Пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. Лазурным шумы песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

океану наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Я май!

любая погода. Лучше там, где появились на свет, где появились на свет.

0: Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва. На радио Шансон реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Эх, разгуляй на радио Шансон.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?
0: Не

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

ты. В окне далеком я видел блеск в твоих глазах. В тюремном мире одиноком ты свечи тушишь вся в слезах.

было следов повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтобы я...

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу трос натянут.

Радио Шансон. Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

мокрый снег. Вторые сутки где-то за баранкой я. Судьбою дальнобойной мы связаны навек. А трасса, а трасса словно мертвая петля. То ямы, то ухабы.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

жизнь моя была букет из серых дней. Тянула, как из-под дувала, меня на подвиги мои. И повстречались как-то раз глазами с ней.

0: чем жизнь.
1: Ах, эта жизнь, как книга с полки, в которой вырваны всегда страницы.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Но лаская твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

есть попутчица, душевный разговор. По вокзалу шли, уже рука в руке. Как влюбиться, не пойму я до сих пор.

Потому что где-то во вселенной наших близких.

вами по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так между прочим. Я напою мотивчик, что шепчет мне смагнитолы. Прибавлю газу тихо, шины шуршат по дороге. На заднем дети пристегнулись, выжидают.

С напарником, ну и ну, ноги прям ватные, все в дыму, чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что это нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили из Стопника, приняли, добавили еще раза, тут нам и Стопник и открыл глаза.

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк? Нахичевань.

Венеция, а не просто купорок. Пятую неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.

0: радио «Шансон». Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет пора, и ходики заведет, и раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет.

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой,

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь темную ночь. Ты приди из далекого края,

Сердцем капризным котенком, своим сыном и счастьем своим. Ты приди из далекого края.

в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

большая семья. Дети взрослые, и может быть внуки.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать столь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

огоньки. И на продавейчике свои еврейчики избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи, они, как правило, при шляпе и в пенсне. Наклончик в сторону, карманчик спорный, и я в Атлантик-Сити еду с портмоне. Я Гринвич-Виллидж очень сильный.

видом, даже черным, очень жарко. И город делает себе большой стриптиз. А наша Риточка прикрылась ниточкой и всем мужчинам предлагает «Take me, please». А почему Нью-Йорк зимой и летом желтый? А потому что очень много в нем такси. А в них мисс

сверяться с фигурой ее Венеры. Там, если щупаешь, то знаешь, маешь вещь. Но девки плотные, сидят голодные, хотят фигуру сделать тощую, как лещ.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

ноября кумачом пропитаны. Коля выпивший слегка, но как надо выдриты. Вся страна под праздник пьет, вот